0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате Метроном.

0: pa Dunaj 2. Ali vika te sa pokrčmite, svičko slušaj kaliente do rej tam. Ali davaj, to je moja huliganka, ego, Velvet. Ali vili, zabud, zabud, ili ja, pjatnica, razvratnica, на здоровье.
1: Только я.
0: Едем в соседнее село. На дискотеку. Давай всем.